0: This is your DJ, your one and only DJ, Femi Kuti, saying hello, Liberty City. Try to make today out of sight, and especially try to stay out of the sight of the police. Okay, let's take a quick break. Please don't go away.
1: Общайтесь, живите каждым мгновением. With Wizz Wireless. Сфотографируйте себя в полном восторге. И тут же пошлите эти снимки друзьям. Развлекайтесь с разнообразными звонками. Запечатлейте Boss Changing at the Gym. Благодаря тому, что печатание текста займет в 20 раз дольше, чем телефонный разговор, избегайте людей и не теряйте напрасно время. Это уникально одинокое, пассивно-агрессивное будущее Wizz Wireless. Wizz Wireless. Do the social wipe.
2: Lagos in Liberty City. It's Femi Kuti, your master of international funk, bringing all you people the rhythm on IF99.
0: IF99 is playing the funk, creative sauce.

0: этого хочет. Вам это необходимо. Все хищники с гордостью этим благоухают. Да, Хорн. В прошлом дезодорант блокировал запах. Этому конец. Теперь наш гол сделать вас буйным зверем. Where the Horn? The Horn превратит любую вечеринку в дикое разгулье. Достаточно одного вспрыска, и женщины будут рвать на вас одежду совсем как в ваших одиноких мечтах. The Horn is not a date rape drug. Но он оказывает такой же эффект. Where the Horn?
1: From Africa to America, when your country begins to feel like it's been overthrown by a bunch of war-crazed lunatics, it's time to tune into the funk on IF99.

0: this, check this out. This is good. Everybody's in the pocket. You know, you feel it with Afrobeat and international funk. I see people dancing, even though I'm in this cracker box called the radio station.
1: Общайтесь, живите каждым мгновением. With Wizz Wireless. Сфотографируйте себя в полном восторге. И тут же пошлите эти снимки друзьям. Развлекайтесь с разнообразными звонками. Запечатлейте Boss Changing at the Gym. Благодаря тому, что печатание текста займет в 20 раз дольше, чем телефонный разговор, избегайте людей и не теряйте напрасно время. Это уникально одинокое, пассивно-агрессивное будущее Wizz Wireless. Wizz Wireless. Do the social vibe.
2: Lagos in Liberty City. It's Femi Kuti, your master of international funk, bringing all you people the rhythm on IF99.
0: Legend Fela Kuti, sorrow, tears and blood.